крестик, крестик, ты то, что мы называем ложным и пустым. Крестик, крестик, тебя окружает плотный дым.

Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,